0: Вы слушаете радио Айдан, программу на русском языке на радио Дайкленд.
1: Вы слушаете «Эх, Айда» каждую первую и вторую субботу в 13 часов. И «Эх, Айда» по-немецки каждый третий, четвертый четверг в 19 часов.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушательницы и радиослушатели. Наша сегодняшняя передача будет полностью музыкальной. Сразу вас об этом предупреждаю. И начнем мы с замечательной группы, которая выступала вот в прошедшую пятницу вечером на фестивале «Цельтмузикфестиваль». Вам давно известно, я думаю, а тем, кто неизвестный. Осталось еще пару дней, идите туда обязательно. Так вот, там был совершенно особенный концерт и совершенно необыкновенное шоу в палатке под названием «Бадишцайтунг». На самом деле очень красивая такая зеркальная палаточка. Вот. И вот в этой самой палатке при огромном скоплении народа выступала группа «Мосс».

Вот такая классная группа, как вы слышите. И мне хотелось бы о ней сказать несколько слов. МОЗ — это расшифровка такого... укороченная версия Music Oma Te Nashi Sisters. Это четыре энергичные музыкантки из Японии, которая сочетает невероятное мастерство, как вы, наверное, уже услышали, игры на духовых инструментах, зажигательным сценическим перформансом. Это такой взрывной микс, который они сами называют духовной психоделикой. Благодаря этому уникальному сочетанию духовых инструментов и танца они переносят очарование японской духовной музыки и на самые крупные мировые сцены, где они выступают уже, при том, что это две, по крайней мере, исполнительно очень юные. И они объединяют тем самым японские традиции и современную такую энергию, скорее, вечеринки. Некоторые их песни — это, кстати, очень прикольные перепевы всяческих шлягеров нам известных. Вот. Но немногие, а некоторые. И это вызывало, конечно, на концерте большой восторг и смех. Прикольно очень. Вот. И они, кроме того всего прочего, имеют очень интересную историю, которую я вам расскажу после следующей песни. Итак, МОЗ. Okay.

И вот надо сказать вам, что на самом деле они не сестры. Они не сестры, и они не выдаются за сестер. Видимо, они сестры в музыке, вот что имеется в виду. И они на самом деле сделали что-то удивительное. Они начали свою карьеру, и действительно стремительную классную карьеру. На фоне пандемии, на фоне вируса они начали в этот момент, так как объединяла музыка, и они хотели дальше заниматься музыкой, они начали выступать на социальных сетях, в Ютьюбе, в ТикТоке и так далее. И прорыв произошел, когда они сыграли версию своей песни «Левенда Орада», это вы еще услышите, и это видео мгновенно стало как бы, ну, может быть, распространяться не меньше, чем вирус, набрав миллионы просмотров, и которая принесла им гигантскую армию поклонников. Ну, а на их живых выступлениях интересно то, что они создали, собственно, музыкальный жанр под названием Breath and Dance, то есть вместо того, чтобы сидеть неподвижно, как в нормальном духовом оркестре, в большинстве случаев они сочетают игру на трубе, тромбоне, саксофоне с энергичной танцевальной хореографией. И в музыкальном плане они смешивают современную музыку с роком, панком и ска. Итак, сестры не сестры, Эрна, Мия, Ами и Лота. Вы их будете слушать остальную половину нашей передачи, а потом будет один сюрприз, и это действительно очень интересно. Это тоже из Азии будет группка, но немножко из другой Азии. Вот вы услышите. Я хочу сейчас вам... не хочу вам сейчас все сразу рассказывать. Ну а пока мы дальше слушаем группу МОЗ, которая собрала за это время уже более 1,5 миллиона поклонников. И надо сказать, что их творчество пользуется огромным успехом на всяких фестивалях. Например, они там на шоу «America Got Talent» собрали все голоса, и там были стоячие овации. И они выступали на гран-при в Сингапуре, получили там тоже премии. То есть классная группа. И давайте их слушать дальше.

это легкое предвкусие того, что вы услышите. Это легкое предвкусие того, что вы услышите во второй части нашей передачи. Я не хотела уж вас совсем оставлять в неведении, но тем не менее мы упорно хотим слушать другую группу сейчас, которую мы сейчас и вам поставим. Одну минуточку.

Я вам напоминаю, что вы слушаете группу «Мосс», которая играла вчера на... не вчера, точнее, в пятницу, на «Цельмузик» фестиваль. И это было совершенно замечательное выступление. И поэтому мы сегодня вам играем довольно большую часть этой группы. А потом будет выступление одного, ну, подскажу уже, казахского, на самом деле, не совсем казахского музыканта. Очень интересный проект. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете радио Айда, программу на русском языке на радио Дайкунд.
1: Вы слушаете Эхо Айда каждую первую и вторую субботу в 13 часов.

0: каждый третий четвертый четверг в 19 часов.
1: Добрый день, дорогие радиослушатели. В нашей сегодняшней передаче мы познакомим вас с музыкой инди-рок-музыканта из Казахстана Самрата Иржасова. Оставайтесь на наших волнах, слушайте Радио Айда.

где ты казах мой во мне, где ты намат мой? Может, ты в спешке скручиваешь губы уткой, словно лучник, надеясь попасть в свое мягкое? Может, ты обновил аю свой на анателе и прячешь караку свой? Так согласен, что аю твой знает больше сес твой. Или опешил от лекции анатель индесу и лев, взамен чаевым оставив одинокий, достойный рахмет? Или ты аскет, идущий к реке, жаждущий взять дарет? Или узнать ответ, кто ты есть на этой земле, кроме того, что ты уже человек? А рыба в реке, та, что зовут золотой микре, вдруг человечьим голосом тебя отвечает? Дэ, дэ колонизированный, дэ алдаризированный, дэ назарбаизированный, дэ коративный казак. Так что же в тебе степного? Как ты пройдешь этот бед-контроль? Вдруг мы придумали код на детектор Q, ты забыли пароль? Дыши спокойнее, человек, я всего лишь рыба, чей даос ты считал как знак. Мама тебе говорила, кем бы тебя ни считали, ты мой самый нагас казак. А та баба тебе ведаю так, если намерен быть тем, кем были мы, делай то, что другим намат. Не спорь со временем, брось быть современным намадом, стань своевременным. Или ты в панике от того, что обряды твои обычаи сутулись в сандыки, сваливали от Сталина и всяких с яхты, пока хранители памяти удаляли, пока расчленяли твой ген, пока совершали атамуранен пиштерген. Я видел твои следы Адамовы в паттернах баурсаками, дастарханах, носил молитвы мне и тебе невнятные, связанные бой тумаром. Песни твои пою восточным туркестанскими даосами, обряды твои шаманские внутри себя вспоминаю сбежавшими этническими даосами. Думаю о тебе и читаю русскими даосами, как же похож ты на все и вся. Оттого и кружится голова твоя, что не можешь ты от себя отстать, и себя простить, и себя унять. Я скажу тебе, Айналайн, я тебя ненавижу за то, что не оставил ты мне доказательств. Я тебя не сужу, но сужу о тебе лишь как о сказании о казахе. Сказания о батыре и хане, чьи мускулы в торт мой сегодняшний не влезают. Чей тебе лес не мой реке, чей тюр не мое тебе, чей жек-пежек минен таубе. Вот и мечутся всюду диджитал-алдары, кружит народ мой окутанный тайной вероисповеданий. Я скажу тебе, Айналайн, я желаю знать все свои семья. Пусть отныне мы станем помнить и жета-ата, и жета-она. Пусть мое знание о тебе, Айналайн, сравнимо с размером белого муравья, но сколько таких, как я? Чоп черных, бэб белых, жоп желтых тюрков, глядящих в реку, в отражении видящих только комплекс декоративных намадов. И скажу тебе, Айналайн, пусть же боль моя переместится, пусть она станет песней, пусть она станет птицей. Аруак, аруак, аруак. Да, кружусь я вокруг твоего имени. Прежде богат казаху я прошу единения. Прежде слов я прошу молчания. Прежде открытий я прошу конца. Прежде любви испытай нашу ненависть. Прежде чести проверь нашу зависть. Я прошу тебя, не жалей меня, если по силу мне испытания. Все мои предки могучие глыбы. Все мои предки уснувшие птицы. Все мои предки воли моей Заратуштры. Кудайдын жарлыгымен, әулиелердің қолдауымен, жалған қобызымды тірілтіп, өз тіліміздің байлығын сұрап, бойымызға жақсылық құйылсын деп, бабалардың дария білімі, өнерлері түгілсін деп, тіл, көз, күмән, ауыртпашылық бойымыздан кетсін деп, даусым менің дауыл боп, әсір етіп халқыма, жетсін жедел хаттай боп, қасиетті қобызым, қайта оралшы ортаға.

Инди-рок-музыкант из Казахстана Самрат Иржасов, музыку которого мы сегодня слушаем, стал впервые известен в 2016 году как поэт. Он начал опубликовывать свои стихи в социальных сетях, и через некоторое время его тексты стали очень популярны. Как вы, наверное, заметили по текстам песен, его стихи написаны на русском языке, но это очень своеобразный русский. Здесь трудно даже сказать, что это казахстанский русский. Это скорее индивидуальный стиль, и для Самрата Иржасова еще, конечно, характерно многоязычие, потому что он иногда вставляет казахские фрагменты или что-то по-английски. Некоторое время Самрат Иржасов был известен проектом «Собака Сома», потом переехал из Костанай в Алматы, стал резидентом поэтического движения «Слог», где познакомился с разными инди-рок-музыкантами, с которыми начал совместную работу над альбомом с интересным названием «Хемингуэй в штанах». В 22-м году состоялась премьера его нового альбома «Кунжут», и после этого можно сказать, что он действительно стал очень популярным в Казахстане музыкантом. Слушаем дальше музыку Самрата Иржасова.

Короче, когда ты много раз рассказываешь другим людям, что про что твоя музыка, в один момент ты сам забываешь, про что твоя музыка. Я не знаю. Изначально я его назвал «Миражи». То, что я захочу увидеть, то я и буду видеть. Поэтому для меня как бы стало это важной штукой именно подумать об этом в отношениях с другими людьми. В отношениях с самим собой, в отношениях с моим спутником. Спутницей? Нет, спутником. Ну, он такой мираж, знаешь, захочешь – увидишь, не захочешь – не увидишь. Ничего себе. Три песни в одном мини-альбоме. И все они такие, такого, знаете, доброго настроения. Ну, или не доброго, а любовного настроения. Или желающего любовного настроения. Ну, в общем, там всегда есть выход в свет. И потом, в середине лета, я подумал о том, что так нечестно с миром обходиться. И должны быть другие миражи, в которых все ужасно плохо, в которых больно, в которых, ну, через которые тоже надо ходить. Не успеваю сделать хорошо два альбома. Вот, и поэтому я выпущу с Баттерлабом один. Светлый мираж. Как сказал Долер в память Баттера. А свой вот этот вот другой мираж я оставлю на ноябрь. Не знаю, может быть,

0: У меня все очень долго протекает. Я даю время песне посуществовать. Посуществовать вот так, в этой одежде, в другой одежде, без этой одежды, вообще без одежды, только в одежде. Постоянно подбираю новые слова, потому что спустя время, да, когда у меня вот эти первые эмоции проходят, я смотрю на эту песню и понимаю, что именно сверхзадача песня вот об этом. А тебя увело сюда. Разворачивайся, иди обратно. То есть сейчас же я музыку пытаюсь сам нажимать, поэтому, то есть у меня сейчас как-то все делится. Я нажму сюда, потом сижу, думаю, какие слова туда могут пойти. И у меня уже есть какой-то напев, я его напеваю.
1: Я почему-то подумал, я послушал по видео, по крайней мере, что Сарнай может прийти.
2: Сарнай?
1: Мне так показалось.
0: Я очень сильно привык к своим демо-записям. Я боюсь что-то менять там, потому что мне уже супер все нравится. Я не знаю, почему некоторые друзья хотят записать туда живые инструменты. Мне вот так все нравится. И что скучно, и что два раза одно и то же повторять. Мне же нравится, вот такой прикол. Но у меня есть тут друг, Диас зовут его. И как-то он, мимо меня проходит и такой здоровается сам. А он обычно, он этот интроверт, но почему-то ко мне подошел. И мы познакомились, я зашел, ему все показал, я ему включил одну песню, он сразу туда гитарный риф, на вот моей, не на моей, а на старой детской гитаре моего друга записал, Вот, И вот так у меня, процессы проходят. И вот мне там какой-то инструмент пропишут маленький, короткий, там чуть-чуть, вот да, совсем. И все, я уже хочу все поменять. Вот этот звук, он слишком туфтовый. Вот, я могу тебе сказать... Песни все готовы. А могу тебе сказать, что песни вообще не готовы. Это смотря в каком настроении ты меня встретишь. Встретишь ты меня послезавтра, я скажу, хаос, паника, я умираю, спасите, что делать? А сегодня спросишь у меня, скажу, да вроде нормально, сейчас вот это вы уйдете, я посижу, посмотрю, нам надо все склеить, я сейчас до сих пор просто не знаю, там, меня одна песня волнует, поэтому...

Всем привет! Это проект «Собака Сома». Это Black Immortalis, это Константин Кохан, Султан за камерой, лейбл «Казакэнди». Сегодня мы играем вам песни. Две. Можем начинать?

вынес гординный суд. Также достань папки недавний комплекс казахов, удали, выдави этот запах. Так категоричен, как и твой дисковод. Чему учила твоя материнка?

Мы были неизведаны, как переулок в ночь, ведомы, как стан от ног. Наши внуки могли не знать молитву руны на атлус. Мы обливались блеском неоновых ламп, нас таскал по рунам городов и новых пив. Пока еще, все еще атлус. Мы были во времени постиронии, сорта продавал пост полиции, нами правил маркетинг, доставка булок, доставка, доставка, доставка, доставка, доставка. Нас застала боль, достали старые мысли, мы хотели больше любви, но были не нужны. Хотели устроить ликбез, но любая попытка порождала без насилия. Хотели лав, но все мы писали на русском. Были обломком большой страны, все боялись сказать им, что завтра огрызки совка побегут под снос. В словах мы имели металлический привкус, мы им смаковали. А ржавый ошметок брали как жигу для мутагенных цигарок. Мы были ничтожны, этим мы были прекрасны. Были накурены, были бураны, ближе к солнцу. Были уперты, как Джеймс Браун, сурны, как закон. Веселые юноши, то ли крупные бездари, то ли бог. Были красивые, как корень молитв, крепкие, как чинас. Слабые, как белая вода, сильные, как смелые, как...

настоящий хулиган, настоящий трус, Крис. Все трусы, Крис. Я настоящий трус, раз еще не взял твою руку, Крис. Только больше так не дыши на меня, чутье звериное молоко, просто Крис. Только засмотрись на меня, на то, как гардины и шторы прячут нас за боков. Засмотрись на наш неоновый бумер, Крис.